Вертам го вам до разлаче по перерви, продолжаме од дома, штишу се на тото же ви сте там по други сторони, знамо о тим. А кед вам антени кустрищат, так их накрутте, же би ся звук поліпшив.